0: format tube, zone de couverture, le 974. Bienvenue dans l'univers de LFM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».